Will Davison так и хоче, Вице Лойфен ди рабочи Лойфен, а в трамвай. Мэнчин хэнген, а в ди трэплах, ин ми ким тахайм, он кнеплах, ин ми зук ди вабл пришивай.